Checking.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
7: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
6: Вот прям все-все в одном месте.
7: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
8: «Керамин» – одно место, одно решение.
9: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
10: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
11: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
12: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.

0: лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Итак, хорошее начало уже наступило, но несмотря на те дожди, которые были ночью, я думаю, что погодка сейчас как раз-таки самое оно. Как ты, София, по этому поводу считаешь?
2: Ну смотри, я сегодня вышла на улицу, значит, в этот раз уже пришлось надевать мастерку. До этого была только футболка. Угу. Все-таки неприятно, но зонтик я в этот раз решила с собой захватить. У меня уже появилась некая традиция.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете

0: будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с SnowFrost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте. Заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
6: Привет, друзья, мы Доредос. «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: что день грядущий нам готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Как и обещали, рассказываем, что насоветовали звезды. Начнем с Овнов. Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно.
2: Телец, сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее время продлить. Не стоит этого делать. Мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
1: Так, близнецы, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринимать как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но, тем не менее, невинной шуткой.
2: Рак, не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно прямого знака, что путь открыт.
1: Так, львы, сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
2: Девы, будьте терпеливы в течение ближайшего времени. Мало того, что сможет вас порадовать, однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно и ни было, будет вознаграждено сторицей.
1: Так, ну что ж, весы, сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное.
2: Скорпион, больших усилий вам сегодня прикладывать не придется. Чем бы вы ни занимались, ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
1: Стрельцы, рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что при правильном подходе вы можете убить двух зайцев сразу.
2: Козерог, сегодня некие тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может стать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать.
1: Водолеи, сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
2: Рыбы, сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами. Это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувство голода и холода.
1: Ну вот такой сегодня денек у всех знаков зодиака. Что ж, предупреждены, значит, готовы к сегодняшнему дню. Совсем скоро вернемся и доготовим вас в плане погоды. Расскажем о ней более подробно.

Город молдавских военных во всем Приднестровье включат сирены. Продолжаем выпуск. Копались в кустах, а потом что-то выбросили, завидев патруль. В Бендерах задержали 18-летнего юношу с наркотиками. Его приятель успел сбежать. Со слов молодого человека, пакет нашел как закладку и хотел оставить себе. Он состоял на учете, как употреблявший наркотики. Пакет на экспертизе. Идет проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Юноше грозит до 3 лет лишения свободы. Считанные дни остались у выпускников школ до главного события – вручения аттестатов и чествования медалистов. В столице церемония для отличников пройдет уже в субботу. Юноши и девушки репетируют флешмобы и выбирают наряды. Приднестровский бренд Stefani Monaco подготовил для выпускниц и мам капсулу вечерних нарядов. Костюмы и платья, в том числе корсетные, а также скидку в 30%. Действует она до 15 июля. И о погоде в столице 23 градуса. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с ним матери свою.
0: Оленька,
2: маму.
0: Есть хочу
2: передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите

0: и шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 8-4-2-4-2. Повторяем. 8-4-2-4-2. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
2: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-70.

0: Звуковая завеса.
1: Ой, подарки не заканчиваются сегодня, это круто. На самом деле, прямо сейчас мы готовы разыграть еще один от Тиротекс. Это очень крутые полотенчики, которые пригодятся всем и каждому, особенно на кухне. Вот такая вещица, которая никогда не бывает лишней. И все, что нужно сделать для того, чтобы ее заполучить, это поучаствовать в нашей игре.
2: А игра у нас очень интересная. Мы, значит, выбираем какую-то композицию, берем из нее отрывок и зачитываем его вам под определенные подложки, которые вы выбираете самостоятельно. Всего будет предложено 8 штук, и вот можете назвать свое любимое число, например, или просто назвать цифру, которая нравится больше всего, и попробовать угадать, что же за такую за композицию мы вам зачитываем.

0: Звуковая завеса.
1: Итак, у нас есть участница, которая готова с нами поиграть. И давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Виктория.
1: Виктория, как дела, как настроение?
2: Ну, пойдет он. Лежит рядышком, улыбается. Маленькое чудо, вот настроение замечательно.
1: Оно смешанное, скажем так, да?
2: Да.
1: Так, ну будем надеяться, что оно преобладает в нем больше радость.
2: Ну, конечно, как можно не радоваться, когда вот у тебя лежит такой маленький пупсик и улыбается тебе.
1: Ой, прекрасно. Сколько лет? Ой, месяцев, наверное, судя по всему, если лежит.
2: 5 будет.
1: 5 будет. Класс. Ну что ж, Виктория, значит, подарочки у нас есть. Ваша задача вместе с маленьким пупсиком. Как зовут, кстати, пупсика?
2: Ксения.
1: Ксения. Вместе с Ксенией разобраться, собственно, в нашей задачке. У нас будет несколько вариаций аккомпанемента нашей композиции. И ваша задача выбрать для начала один из них. Их всего 8.
2: Угу.
1: Можете назвать любую цифру от 1 до 8.
2: 5.
1: 5. Хорошо. 5. Значит, сейчас под определенный аккомпанемент мы зачитаем вам слова композиции. Ваша задача узнать, что это за песня. Готовы?
2: Uh-huh. Да.
1: Поехали.
3: Я не искала будто минуты, чтобы побыть как раньше вдвоем. Перебила гору нашей посуды на свадьбу, дарили ее. На первом свидании говорил о балете, в газели, как устроен мотор. Сказал, что слов не бросает на ветер, покорил сердце мое.
1: Есть предположение у вас?
2: Крутится на языке название, но...
1: Так, а исполнительница, может, уже подсказал?
2: Исполнительница, по-моему, Анастасия.
1: Не.

0: На.
1: Блин, что-то вот...
2: Ну, игра, конечно, такая запутанная, действительно.
0: Да, искала она там минуты, чтобы побыть, как раньше, вдвоем.
1: Да.
0: На первом свидании говорила о балете, газели, как устроен мотор.
1: Вот сейчас надо подумать.
0: Вот не шутит она вообще, говорит. Не шутки это.
1: Это не шутки мы.
0: Да, так.
1: Мы встретились в маршрутке.
0: Так, да, определенно да. Так, кто исполняет? Вы поспешили мы с аплодисментами. Подождите, пожалуйста. Кто исполняет?
1: Так. Настя. Кто исполняет песню «Это не шутки, мы встретились в маршрутке»?
3: Я не знаю, я только саму песню знаю.
0: Ну, саму песню многие знают. Зовут эту девушку Катя.
1: Катя.
0: Так.
1: Йова.
0: Да, Айова, да, конечно. Вот теперь, пожалуйста, заслуженные аплодисменты. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Катя Айова, исполнительница, и Виктория становится победительницей вместе с Ксенией. Мы, конечно же, вас поздравляем. Ну что, у вас определенно есть еще одна замечательная возможность. Это передать привет, и кому они будут?
1: Всем мамочкам в декрете, пускай побольше гуляют, смотрят на свои деток, как они улыбаются им, как они растут. Пускай не упускают это время, потому что это самое замечательное время.
0: Ну, я уверен, что вы знаете, о чем говорить, потому что ребенок, судя по всему, у вас не один.
1: У нас их шестеро.
0: Шесть детей?
1: Да, и вот и Ксения самая маленькая.
0: Так, ну тут определенно аплодисменты. Существует ли еще такой термин «мать-героиня»? Если и существует, то я думаю, что к вам можно его с большим удовольствием применить, потому что, ну, мое уважение к вам. Шесть детей. Это определенно вы знаете, о чем говорите. А сколько самым старшим ребенком?
1: Самый старший 13.
0: 13 лет. Ну, круто. Я вас поздравляю. Это восхитительно. Это заслуживает еще одних аплодисментов. И я даже не знаю, как... это передать. Мы вас поздравляем, Виктория, еще
1: спасибо
0: разочек.
1: Большое.
0: И вас поздравляем не только с победой, но и с тем, что у вас есть прекрасная возможность воспитывать шестерых прекрасных деток. И, конечно, трубочку не кладите, за эфиром
1: хорошо.
0: Расскажем, где и как забрать подарки.
1: Хорошо.

0: отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее.

0: с выгодой.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
5: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Час кинотикали уже 10:50, а значит, мы с вами будем прощаться. Прощаться буквально до завтра. Да, и, конечно же, естественно, сегодня хочется отдельно передать привет всем тем, кто участвовал в наших играх, и тем, кто уже получил свои подарки. А еще хочется передать привет тем, кто только получит подарок, а конкретно 2 билета на концерт группы Доредос.
2: Да, подарков сегодня действительно много и разыграли, и будет еще впереди, но, тем не менее, самое главное — это оставаться в хорошем настрое. Даже если так выйдет, что не получится у вас сегодня принять участие в игре, будете слишком заняты или просто не дозвонитесь, помните, что каждый день, каждый будний день мы устраиваем для вас определенные розыгрыши, где вы можете забрать свой подарок. Ну, а мы будем с вами прощаться. Софи Шерсвит, Александр... Ну, не Александр, а Вячеслав. Вячеслав были с вами.
1: Да, Александр придет чуточку позже. Так что его дождитесь. Возможно, именно он и принесет подарки. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, а мы прощаемся буквально до завтра. Всем до скорого. Всем пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 11 часов. Вы слушаете новости. В Григориопольском районе ночью на трассе горело Рено. За рулем была женщина. Когда заметила дым, остановилась, но не знала, как вызвать пожарных. Стала звонить родственникам и потеряла драгоценное время. Спецрасчет приехал, потушил машину. Можно ли ее восстановить, не уточняется. В Бендерах ограничен проезд по улице Шемкова, это Борисовка. Дорогу частично перекрывают на неделю из-за ремонта подземного газопровода. ГАИ рекомендуют учитывать возможные затруднения на Шемкова. Фонд соцподдержки «Вместе» собрал 146 миллионов 520 тысяч рублей. Деньги перечисляют крупные предприятия, небольшие организации и обычные граждане. Свыше 30 миллионов из фонда распределены. Все абсолютно прозрачно, подчеркивает правительство. Направление трат публикуется на сайте фонда «Вместе». Деньги идут на лекарства и препараты, пенсии и пособия, а также на содержание детей-сирот. Это правильный шаг правительства, считают предприниматели, перечисленные средства. Поддержка детей, по их мнению, сейчас очень важна, ведь от них зависит наше общество и наше будущее. Сбор средств в фонд «Вместе» открыт, и они продолжают поступать.

На сайте нужно внести данные, в каком супермаркете сделана покупка, указать номер чека, итоговую сумму и телефон для связи. Кстати, регистрировать чеки в розыгрыше роботов-пылесосов можно не раз. Больше чеков – выше шансы выиграть. 24 июня генератор случайных чисел определит трех счастливых победителей. И о погоде. Сейчас в Тирасполе 23 градуса. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Привет, друзья, мы Доредос. «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встреча

0: марки вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. Лоло – радость в каждом глотке.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один – Haier. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

11:20 на студийных часах. Выплываю в эфир вместе с Ильей Лагутенко, группа «Мумитроль», песня «Такие девчонки» из фильма «Похитители книг». Она очень красивая, прям слушаю, наслаждаюсь вместе с вами, друзья. Ближайшие несколько часов здесь, на 107.7.

очаровательным одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердца перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
5: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетика» 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
8: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
9: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
8: Вот прям все-все в одном месте.
9: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
10: «Керамин» – одно место, одно решение.
11: Привет, друзья!

0: друзья, мы Доредос. Седьмое июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
1: Лучшее предложение этого лета в Хай-Тек. Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

11.45, друзья, на студийных часах. Так, я понимаю, группа Beatles появляется в эфире, друзья, не случайно. Сегодня день рождения Пола Маккартни. Да, ему исполняется 84 года, слушаю вместе с вами. Ну и всех именинников с днем рождения. Let it be.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Полдень в Тирасполе. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему. Звонят в Телеграм, предлагают якобы материальную помощь от России и, как всегда, просят личные данные. Нельзя терять бдительность. Аферисты не прекращают попытки обмана, используя разные сценарии. Накануне они обзванивали Тирасполь и Бендеры, об этом сообщили больше 100 человек. Нырнул, не зная дна, и получил травму. 16-летний парень из Бендер. Он купался и нырял за границей пляжа, а когда стало плохо, пришел на спасательный пост за помощью. Дежурную вызвали скорую. Врачи, по предварительным данным, диагностировали у юноши ушиб шейного отдела позвоночника. Экстренная операция. Лечение сердца в зарубежных клиниках государство оплатило 500 приднестровцам. Это только в прошлом году. Пациентов с инфарктами оперируют в Кишиневской клинике, проводят стентирование сосудов. Установка одного стента, то есть спецкаркаса, который не дает сосудам закупориться, стоит в среднем 40 тысяч леев. Сумма возрастает, если нужно два и более стента. Все оплачивается из бюджета нашей республики. На пациента не возлагается никакая финансовая нагрузка, сообщила зав. Отделением кардиологии РКБ Ирина Тищенко. Инфаркт сильно помолодел, говорят врачи, есть пациенты около 40 лет. Госпрограмма лечения сердечно-сосудистых заболеваний действует в Приднестровье 5 лет и ее намерены продлить. Молдавский полузащитник Виктор Чумашо стал игроком «Шерифа». Новичку буквально через неделю исполнится 21 год. Взрослая карьера Чумашо началась в румынском «Бакеу». С ним он выиграл чемпионат третьей лиги. Прошлым летом хавбек переехал в кишиневскую дачу Буйкана, отыграл весь сезон, забил один мяч и отметился голевой передачей. А Виктор Чумашо также играет за молдавскую сборную. Считанные дни остались у выпускников школ до главного события – вручения аттестатов и чествования медалистов. В столице церемония для отличников пройдет уже в субботу. Юноши и девушки репетируют флешмобы и выбирают наряды. Приднестровский бренд «Стефани Монако» подготовил для выпускницы мам капсулу вечерних нарядов – костюмы и платья, в том числе корсетные, а также скидку в 30%. Действует она до 15 июля. И о погоде. +25 в столице Приднестровья. Это все новости.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
7: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
8: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
9: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
10: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тирает». Качество, проверенное временем.
11: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
12: Поддержка, индивидуальный подход, неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
13: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC.

12.45, друзья, на студийных часах. Аня Лорак появляется в эфире. Между прочим, была когда-то у нас в студии. Да, да, давненько не было. Ровно в 13. Здесь самые последние новости от нашей информационной службы. Ну а в следующем часе у нас программа по вашим заявкам. Друзья, пишите скорее, что хотите послушать.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице Приднестровья. В эфире новости. Маршрутка наехала на пенсионерку в Тирасполе. Водитель «Мерседеса» сдавал назад у автостанции и не заметил женщину. Обошлось без серьезных травм. Пенсионерка 75 лет отделалась несколькими ушибами и ссадинами. Маршрутка помята. ГАИ разбирается в обстоятельствах. Отопление нужно срочно менять в ТЭИ и корпусах Григориопольской школы-лицея имени Стоева. Открытый вопрос модернизации тепловой системы во второй школе сообщили сегодня президенту. Проблемы с отоплением есть на нескольких объектах в Григориопольском районе. В селе ТЭИ, к примеру, общая газовая котельная отапливает школу, детсад, дом культуры и сельскую администрацию. Оборудование старое, полностью выработано и непригодно, подтвердила спецкомиссия. К новому сезону нужно заменить 4 котла. Цена вопроса порядка 3 миллионов рублей. Доложили президенту. Продолжаем выпуск. Тираспольские школьники в канун Дня Бендерской трагедии с цветами пришли на Аллею Славы кладбища Дальнее. Там захоронены защитники Приднестровья. Возложения проходят по всей республике. Завтра 34-я годовщина нападения на Бендеры молдавских военных. Ровно в 16:45 время первых выстрелов в Приднестровье включат сирены в память о погибших в июне 92-го. Вниманию водителей, в Бендерах сегодня с 6 вечера и до полудня завтра нельзя парковаться на площади Освобождения. В городе, напомню, пройдут памятные мероприятия. Поэтому ГАИ просит водителей заранее освободить стоянку на площади и учитывать ограничения. Машину могут и эвакуировать, предупреждают инспекторы. И о погоде в конце выпуска. +25 сейчас в Тирасполе. Это были новости. Оставайтесь на нашей волне.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом Окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349. 49. Дом окон. Комфорт, который окружает тебя каждый день.
6: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
8: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
9: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент.

0: Ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
1: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.
5: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Да-да-да, друзья, вы не ослышались, программа по заявкам, она уже начинается прямо сейчас, 13.14, заходите в Viber, плюс 373-533-6177 и пишите, кому привет и чего хочется послушать в нашем эфире. Не хотите Viber — в Инстаграме, пожалуйста, окошко для вас. Welcome, как говорится, пишите, что будем слушать. Ну а пока слушаем выбор нашего музыкального редактора, группа «Руки вверх», а песня-то какая, «Львица», всем львицам посвящается.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Устали от условий на минималках?
5: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите 6.

0: шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе «Бара Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия». Ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: 13.47 на 109 часах. Это радио Интер-ФМ. До этого был Владимир Пресняков. Ну, а теперь я, Мариан Логинова. Всем здравствуйте. Итак, заглянем в Вайбер. Кристина передает привет Олегу, Максу и Владу. Ребята пошли в кино. На какой фильм, Кристина? Напишите, нам тоже надо. Друзья, кому вы хотите передать привет, давайте скорее в Вайбер пишите. До 14 программ. Вот в 14.10 начнете писать, а я вам скажу, а все, раньше надо было. Кого будем слушать, посмотрим, что у нас. А кто это? Нет, ну давайте, а давайте вот Зиверт, я вот вижу Зиверт, Рига, Москва, вот, да, вот, хорошо же, Зиверт, Рига, Москва, прямо сейчас.

Ну а выпускники по традиции попрощались со знаменем училища и прошли маршем, подбросив монеты на удачу. Продолжаем выпуск. Из-за смены пароля подрались подростки в Тирасполе. Были в гостях, что-то не поделили, и одного 15-летнего подростка попросили уйти. Он так и сделал, но удаленно сменил пароль от Wi-Fi. Потом стал дразнить компанию. Юношу попросили вернуть прежние настройки сети, но он не смог. В итоге подростки подрались. Инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку. Увидеть неочевидную Европу — за этим едут в Приднестровье туристы. В мае поток вырос на 25% в сравнении с апрелем. А если учитывать показатели прошлого года, то в два раза, сообщили в агентстве по туризму. Инфоцентр в Бендерской крепости только за месяц помог гостям из 53 стран мира. Иностранцы часто задают вопрос, почему в интернете о Приднестровье пишут одно, а по приезду они видят совсем другое – спокойствие, чистоту и безопасность. В агентстве по туризму заметили, иностранцы стали приезжать к нам на несколько дней, путешествуют по республике. Некоторые остаются жить в Приднестровье. И о погоде к этому часу в Тирасполе плюс 25. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Привет, друзья, мы Доредос. «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка».
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
7: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
8: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
9: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
10: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
11: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
12: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, еще один потрясающий денечек на частоте любимой радиостанции Интер-ФМ. Меня зовут Ольга Пшенична. Нас зовут Ольга Пшенична, Александр Волков. Мы будем сопровождать вас следующие 4 часа этого эфира. Конечно же, рассказывать о самых важных и самых интересных новостях, происходящих на территории не только нашей республики, но и нашей планеты, между прочим. Ну и, конечно, новость для всех любителей вкусной газировочки в Тираспольском хлебокомбинате. Обновили этикетки. Дизайнер постарался для того, чтобы, глядя на бутылку вкуснейшей водички «Джаз», которую мы, кстати, разыгрывали в эфире неоднократно, было понятно, что там есть натуральный сок. Так что, если вы хотите посмотреть, как же теперь это выглядит, залетайте в Viber или в Telegram телеканал ТСВ Приднестровье. Там также публикуются самые свежие, самые интересные новости. Ну, а у нас впереди масса отличной музыки и, конечно, только превосходное настроение.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы, технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильность.

0: стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0533 950 78.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции. И постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья, вы слушаете радио НТРФМ на наших студийных часиках практически без 10:04. Ну и, конечно, как и обещали, мы рассказываем не только о приятных разных новостях, но и о важных новостях, о которых необходимо знать каждому взрослому человеку. Мошенники, мошенники, треклятые мошенники продолжают атаковать жителей нашей республики, причем продолжается это уже не то, чтобы даже несколько дней, а уже вот все это долгое время, и меняются не только сценарии, но меняются и методы дозвона.
1: Ну, на самом деле, изобретательности этих людей можно только позавидовать. О, да. Вот направить бы ее в какое-нибудь такое вот хорошее творческое русло, там, в поиск новых лекарств, в поиск возможности человека отправить на Марс, новых маршрутов. Какие-то туристические направления, цены бы им не было. Но нет, они все время пытаются каким-то обманным путем деньги у вас выманить, пишут. Но сейчас говорят, звонят, что есть родственник некий, который попал в ДТП, и там и жертвы, и что-то вот еще. И срочно необходимы деньги для того, чтобы все это дело замять. Если к вам, друзья, поступают звонки с такими предложениями, вы трубку сразу бросаете. Но вот сейчас у Интерднестркома есть вот эта вот функция, когда тебе поступает международный звонок из другой страны, тебя об этом предупреждает голос о том, что поступает междугородный звонок. Будьте внимательны и бдительны. Если он вам покажется подозрительным, то сообщайте о нем в милицию и трубку сразу кладите. Ну, я думаю, что если вы никаких звонков от родственников не ждете за границей, безусловно, то они точно должны показаться вам подозрительными.
0: И даже если вы перестали пить кофе с утра и тут же вам позвонили из Эквадора, поймите, что это не по этому поводу, это наверняка по поводу того, чтобы вытащить из вас ваши кроны, заработанные денежки. Поэтому будьте начеку, друзья мои, предупредите знакомых, особенно возрастных, бабушек, дедушек, соседей, чтобы не велись на такие истории. Ну вот, кстати, в Вайбере и в Телеграме ТСВ Приднестровье

0: Подмострове есть даже скриншот человека, который рассказал о том, какие методы и какие истории используются. Значит, вот что там написано. Только что звонил сын, сказал, что попал в аварию из жертвы. Говорит, чтобы замять дело, следователь просит 300 тысяч рублей. И на мой вопрос, что с Хаскварна, такое название, я тоже смотрел и думал, а что это за автомобиль такой? Сильно ли помято? Сказал, что придется менять капот и лобовое стекло. Таким образом, я впервые встречаю человека, который в возрасте 4 лет совершил ДТП на бензопиле.
1: Ну, это вообще возраст 4 лет, это возраст для многих свершений.
0: Да, да.
1: Можно и такое организовать. Вот пишут, был в отчаянии. Не отчаивайся, дорогой наш друг, все будет хорошо. Друзья, вы тоже не отчаивайтесь. Если вам звонят мошенники, трубку кладите, в милицию сообщайте.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерафэм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропустим.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 4 часа в Тирасполе. Здравствуйте. 70 человек заявили в милицию об атаке мошенников. Под ударом сегодня Тирасполь и Бендеры. Снова плачут в трубку и говорят о родственнике, попавшем в ДТП. Если звонит плачущий человек, разговор идет об аварии и срочно требуются деньги, которые нужно передать курьеру. Это мошенники. Сразу нужно прекратить разговор. Не передавать никому деньги, позвонить родственникам и уточнить информацию, а затем сообщить в милицию. Сразу 2 случая отравления алкоголем несовершеннолетних. В Слободзейском районе 11-летняя девочка выпила самогон вместо воды. Она перепутала бутылки в холодильнике бабушки. Ребенок под наблюдением врачей. А в Каменке 16-летний подросток решил перед репетицией выпускного попробовать шейк. И тоже оказался в больнице. Здоровью юноши сейчас ничто не угрожает. На вручение аттестатов он попадет. Другим новостям. 190 приднестровских школьников получат в этом году золотые и серебряные медали. 139 11-классников с золотыми, серебряные у 51 человека, сообщила министр просвещения Светлана Иванишина. Изначально на получение медалей претендовали более 200 школьников, но по итогам единого госэкзамена не все смогли подтвердить свои результаты. В Бендерах медали получат 38 выпускников. Количество медалистов по сравнению с прошлым годом сократилось, сообщила министр. Считанные дни остались и у выпускников школ до вручения аттестатов и чествования медалистов. В столице церемония для отличников пройдет уже в субботу. Юноши и девушки репетируют флешмобы и выбирают наряды. Приднестровский бренд Stefani Monaco подготовил для выпускниц и мам капсулу вечерних

нарядов. Костюмы и платья, в том числе корсетные, а также скидку в 30%. Действует она до 15 июля. А теперь погода в Тирасполе +24. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Привет, друзья! Мы Доредос.
4: Все на Доредос.
3: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ВМР и в терминалах Агропромбанка.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
7: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
10: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
11: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: В летнем Приднестровье время на часах 16:20. Это значит, самое время обсудить, что же интересненького посмотреть на телеканале ТСВ. Как и всегда, наши коллеги подбирают замечательные фильмы, которые мало того, что порадуют вас, заинтересуют. Ну и, конечно, украсят ваш вечер. Поехали.
1: Фантастическое кино.
2: Итак, 20:30, фильм, который называется «Контакт». О чем этот фильм? Радиоастроном доктор Элли Эрой мечтала о звездах с детских лет, когда вместе с отцом они занимались таким вот радиолюбительством и выходили на связь в эфир. И вот однажды, будучи уже ученой, она получает сигнал из космоса, тот самый, который она ждала.
0: Итак, это фильм режиссера Роберта Земекиса. Снят он по мотивам одноименного романа Карла Сагана. В главных ролях Джоди Фостер, Мэтью МакКонахи. Какой звездный состав в фильме про звезды. «Контакт» оказался на втором месте в списке наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии НАСА. А если интересно, то на первом месте по достоверности фильм «Гаттака» про биотехнологии.
2: Ну, кстати, вот в этом фильме «Контакт» есть знаменитая сцена с зеркалом, которую постоянно показывают в учебниках, как надо монтировать кадры. Mm-hmm. Поэтому обязательно дождитесь ее, чтобы увидеть, что же это за сцена такая.
1: «Глаз не отвести».
0: В 23:30 покажут кинофильм под названием «Мошенники». Речь в нем идет о не совсем обычной супружеской паре. Гордон и Сара по фамилии Мур. Сара типичная англичанка, Гордон типичный техасец. Благодаря совместным усилиям их ранчо приносит огромные доходы. И вот Сара прощается с мужем в аэропорту, садится в самолет, который летит в Нью-Йорк, и даже не подозревает, какой сюрприз приготовил ей благоверный. Сюрприз неприятный. Немножко проспойлерим. В его жизни появилась другая женщина, и он хочет развестись.
2: В главных ролях Мэтью Перри и Элизабет Хёрлин. Фильм постоянно подбрасывает какие-то погони, какие-то обманы, всякие нелепые ситуации и взаимные подставы. В общем, скучать вам, друзья, не придется. Если вот не спится вам сегодня, то в 23:30 «Мошенники» покажут ТСВ, а в 20:30 фильм, который называется «Контакт».

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Идем домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода... начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем.
6: 84242.
7: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
8: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
9: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
10: Да не переживай, я знаю одно место, где...

0: где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
0: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
2: «Керамин» – одно место, одно решение.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 5 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Приднестровские предприниматели, которые перечислили деньги в фонд «Вместе», одобряют распределение средств на помощь детям-сиротам, закупку лекарств для больниц. Очередную

Сумму вывело правительство и сразу отчиталось. Все траты есть на сайте фонда. Так, на содержание и обучение в колледжах и университете детей-сирот потратят 533 тысячи рублей. Еще 14 тысяч пойдут на пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 130 тысяч закупят молочные смеси для малышей, и это только часть расходов. На сегодняшний день деньги в фонд вместе перевели более 3,5 тысяч приднестровских фирм, компаний, предпринимателей и обычных граждан. К другим темам. Завтра 34-я годовщина начала войны в Бендерах. Накануне 19 июня 92-го по договоренности город был разблокирован. Сняты посты на въезде. Из города вывели все приднестровские подразделения. Очевидцы вспоминают, обстановка все равно оставалась нервозной. Были слышны одиночные выстрелы, но к ним уже привыкли. И за два дня до этого Кишинев принял постановление о мирном урегулировании вооруженного конфликта. В нем говорилось о прекращении огня и начале переговоров. Мало кто ожидал начала войны. Но стрельба началась около 5 вечера. Затем пошла молдавская техника. Через считанные часы весь город увидел и услышал. Началась война. Завтра в 16:45 по всему Приднестровью прозвучит сирена в память о погибших в 1992 году. Маршрутка наехала на пенсионерку в Тирасполе. Водитель «Мерседеса» сдавал назад у автостанции и не заметил женщину. Обошлось без серьезных травм. Пенсионерка 75 лет отделалась несколькими ушибами и ссадинами. Маршрутка помята. ГАИ разбирается в обстоятельствах. Продолжаем выпуск. Умеренно жарко и иногда в расписании дожди. Это погода на следующую неделю. Все из-за развития антициклона над Западной и Центральной Европой, говорит главный метеоролог Виталий Кальвенко. Ночное время будет около 12-17 градусов, в дневное от 26 до 32. Опасная жара у нас начинается с плюс 33, и дожди никуда не денутся, но сильных ливней не предвидится. А завтра в Тирасполе переменная облачность без осадков, ночью 12-14 тепла, днем плюс 27-29. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
7: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
8: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
9: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
10: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билеты в тачку, тот получит...
0: Водокачку.
2: И, друзья, на самом деле, пачка билетов есть у нас в руках, и два из них мы готовы разыграть между вами. На что вам необходимо сделать? Во-первых, дозвониться к нам в студию, номер телефона в Тирасполе 6177, и ответить на наши вопросы. А билеты-то какие? Это билеты на концерт группы Доредос «Лето в ритме любви». Концерт пройдет в следующее воскресенье.
3: 27 июня в Бендерской крепости. Потрясающий сольный концерт наших драгоценных друзей. Конечно же, замечательной группы Доредос со Состоится он в 6 часов вечера. Билетики есть в продаже на сайте билетpmr.com, а также в платежных терминалах, естественно. Ну, а прямо сейчас звоните нам в студию, 6177, номер телефона в Тирасполе, вопросики есть. Но вопросики несложные, мы уверены, что вы с ними справитесь. Зато потом, какое неземное удовольствие получите, отплясывая на концерте группы Доредос. Звоните, 6177, поехали.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билеты в тачку, тот получит...
0: водокачку.
2: Разрывается буквально наш телефон от ваших звоночков, но есть девушка, которая сумела дозвониться первой и безумно этому рада, это мы знаем из разговора за эфиром. Светлана,

0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение?
1: Отличное, уже отличное.
0: Отличное. Слышу по дыханию, что немножко нервничаете, нервничаете.
2: А может быть, вы уже бежите к нам за билетом?
0: А может быть и так?
1: Очень хотелось бы.
0: Было бы супер. Мы, конечно, желаем вам, безусловно, победы. Два билета у нас в руках. Если вы выиграете, а вы наверняка выиграете, с кем вы пойдете?
1: А с мужем, конечно.
0: Потрясающе. Муж любит музыку группы Доредос?
1: Да, ему еще довелось их видеть живьем, а мне нет.
2: Смотрите, такая возможность у вас появится.
0: Конечно.
2: Я, кстати, вот посмотрел внимательно на билет. 27 число, друзья, это суббота.
0: Я уже успел
2: сказать, что это воскресенье. Просто, возможно, хочется, чтобы было воскресенье. Но это, друзья, суббота, 27 июня.
0: Тем не менее, у нас есть, значит, несколько вопросиков. Вопросик и три, и одно небольшое практическое задание. Светлана, вопросы несложные. Мы очень надеемся, что у вас получится с ними справиться. И давайте начнем с первого. Вы готовы?
1: Ну, да.
0: Из каких нот состоит название группы Доредос?
1: До и ре.
0: Так, потрясающе.
2: А еще одно до.
0: Ну, давайте поаплодируем. Первый вопрос пройден.
2: Хорошо. А можете назвать вообще все ноты по порядку?
1: До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
0: Так, сколько всего получается?
1: Семь.
0: Семь, абсолютно верно, но это еще одни аплодисменты. Тут Светлана сразу на два вопроса у нас ответила. Итак, практическое заданица, оно абсолютно элементарное, простое и замечательное. Мы сейчас включим кусочек, отрезочек песни группы Доредос. Ваша задача, когда оборвется музыка, продолжить эту композицию. Вы готовы?
1: Постараюсь.
0: Давайте послушаем.

0: шоколада что-то, по-моему.
1: Да, конечно же, шоколада.
2: Продолжайте.
0: Не помню.
1: Только вкус шоколада, ей другого не надо. Вот так звучит припев этой потрясающей танцевальной композиции. Давайте поаплодируем. Слово «шоколад» было. Это означает, что и победа засчитана. И два билетика на большой сольный концерт драгоценной группы «Дар Райдерс», который состоится 27 июня в Бендерской крепости, достаются вам, Светлана.
0: Ура!
2: Светлана, можно выдыхать. Все испытания закончились.
1: Все испытания закончились, и, конечно же, вы вознаграждены, мне кажется, по полной, ну, потому что это действительно будет замечательное мероприятие, потрясающая танцевальная музыка, лиричная музыка, вся музыка из самого сердечка наших драгоценных Доредос. Ну и, конечно, Светлана, приветики передать тоже необходимо.
0: Моему любимому радио Интер ФМ, вам, дорогие ведущие, большой привет. Всегда вас слушаю на работе, дома по выходным.
1: Спасибо.
0: Очень большое вам спасибо за все.
2: Нет, спасибо вам за все.
0: Я очень разволновалась.
1: Спасибо вам, Светлана, за то, что остаетесь вместе с нами на частоте 107.7 FM. И как мы видим, это имеет свои материальные ценности. Между прочим, трубочку не кладите, мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать билеты на это потрясающее мероприятие. Еще раз напомню, 27 июня, Бендерская крепость, 6 часов вечера. Билеты, если не выиграли, как Светлана, можно купить в платежных терминалах и на сайте biletpmr.com. Ну а мы продолжаем эфир, друзья мои, 17.20. 24 в Приднестровье.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
2: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
8: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.

0: 17:47 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интерфэм. О чем мы хотим поговорить? О том, что компания «Шериф» скоро празднует день рождения. 33 года компании, и она дарит 3 робота-пылесоса.
1: Да, это потрясающий розыгрыш, потрясающие подарки. День рождения у компании совсем скоро, 24 числа, поэтому, друзья, поучаствовать в этом розыгрыше просто необходимо. А что нужно сделать? Сделать 3 простых шага нужно. 1, 2 и 3. Значит, купить любые продукты в супермаркетах в период по 23 июня включительно, сохранить единый чек на сумму от 500 рублей, то есть 500 и выше, а еще зарегистрировать данные этого чека на сайте «Шерифа». Ссылочка есть в инстаграме ТСВ Приднестровье. Также, если вы в гугле наберете сайт «Шерифа», конечно же, все выдаст. Чем больше чеков, тем выше шансы, а уже 24 числа компания «Шериф» случайным образом определит 3 победителей среди всех участников, которые выполнили условия.
0: Я скажу, что вот мне робот-пылесос очень нужен, потому что у меня дома пушистая кошка, и сейчас ощущение, будто дома не кошка, а просто у тебя расцвел тополь, который постоянно находится в этом периоде раздачи пуха.
1: Да.
0: Потому что пух везде, он во всех уголках квартиры уже находится. Мне кажется, с этим только робот-пылесос может справиться.
1: Безусловно, но хочется открыть маленький секретик, секретик Полишинели, что у Александра не только кошка, но и кот. Если бы твой кот слышал тебя сейчас, он бы на тебя обиделся.
0: Кот бы не обиделся, потому что от него никакой шерсти нет практически.
1: И его шерсть сливается со цветом.
0: Либо она незаметна.
1: Цветом линолеума. Поэтому, друзья, если у вас есть домашние животные, цвет мебели и цвет пола, выбирайте соответственно цвету ваших волос и цвету шерсти ваших питомцев. Тогда проблем не будет. Ну, а еще, конечно же, проблем не будет с роботом-пылесосом. Это действительно замечательное достижение прогресса. Поэтому, друзья, не такая большая сумма покупки в наши покупки с нашими покупки. Примерно такие суммы составляют. Поэтому не стесняйтесь, делайте их и регистрируйте чек на сайте компании «Шериф». Пусть именно вам повезет.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 6 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Еще месяц студенты колледжей и вузов будут получать стипендию из средств фонда «Вместе». Питание в детских домах и интернатах тоже сейчас финансируют из этих средств. Небезразличных людей уже тысячи, и деньги отправляют обычные приднестровцы, большие и маленькие фирмы. Одна из таких – агрофирма «Фикс». На полях под Терновкой они выращивают овощи для всего Приднестровья. Откликнулась и столичная фирма по производству выпечки и готовой еды «Тавера». Сбор открытый, внести свой вклад может каждый. Деньги фонда идут на самые важные социальные нужды государства. Средства распределяют так, чтобы жизнь в республике продолжалась в обычном режиме. К другим новостям. Более 200 звонков получили приднестровцы от мошенников за два дня. Легенда.

ДТП с родственником. Если вы слышите в трубке плачущий голос, разговор идет о ДТП и срочно требуются деньги, которые нужно передать курьеру, это аферисты. Прекратите разговор, затем позвоните родственнику, о котором шла речь, и уточните информацию. Продолжаем выпуск. На площади в Бендерах запретили парковку до полудня завтрашнего дня. Там проведут мероприятия ко дню памяти и скорби по погибшим. ГАИ уже на месте контролируют стоянку и просят водителей забирать машины. Могут принудительно эвакуировать оставшиеся транспортные средства. Парковку до завтра запретили и на улице Суворова, от Ленина до Тираспольской. В Суворовском училище сегодня выпуск 7-й по счету. Аттестаты и нагрудные знаки вручили 23 выпускникам. Сразу видно, что училище закалило ваш характер, сказал на церемонии вице-премьер Виталий Нягу. Подарок к выпуску ребятам сделала ОГРВ. По инициативе российских военнослужащих на входе в Суворовское училище установили памятник. Скульптура повторяет сцену из фильма «Офицеры», где суворовец разговаривает с генералом, а в подарок получает фуражку. В конце праздника выпускники по традиции попрощались со знаменем училища и прошли маршем, подбросив монеты на удачу. И о погоде на завтра. 19 июня ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 27-29. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Привет, друзья! Мы Доредос.
7: Все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос.
6: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тироэд». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
9: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
10: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем.

0: вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: О, что за чудный вечер обещает нам это замечательное летнее солнышко, все эти потрясающие расцветшие розы и другие цветы. Друзья, наслаждайтесь каждой секундочкой и всем, что вы видите вокруг. Ненадолго оторвитесь от экрана своего телефона и посмотрите на небо. Как же красиво и замечательно вокруг. Ну, а мы идем заниматься именно этим. Александр Волков и Ольга Пшеничная. Прощаемся с вами. Прощаемся буквально до завтрашнего дня. Но, конечно, желаем прекрасного здоровья, побольше хороших новостей.
1: Друзья, всем желаем только самого превосходного. Конечно, слушайте радио Интер ФМ. Напоминаю, что мы есть в интернете inter-fm. Так можно найти наш сайт и поделиться с теми, кто тоже хочет слушать радио Интер ФМ, но по какой-то причине находится вне зоны досягаемости радиоприемников.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 7 часов вечера. Вы слушаете новости. Вход на тираспольский пляж «Сократ» заварили, чтобы хоть так показать людям, что отдыхать там опасно для жизни. Дополнительно закрепили новые таблички с надписями «Купание строго запрещено». В течение дня еще на лодках подплывают спасатели, проводят беседы, напоминают, что купаться на «Сократе» запрещено, и призывают всех отдыхать на территории официального столичного пляжа. В Григорьевском районе ночью сгорела машина. Хозяйка не знала, как вызвать пожарных. Женщина заметила дым из-под капота. В стрессовой ситуации первым она набрала сына. Из-за этого потеряла драгоценные минуты. Когда пожарные приехали, обесточили и потушили машину. Спасатели говорят, что многие знают номер 101, но не помнят, что сначала при звонке с мобильного нужно ввести код своего города. Далее диспетчеры перенаправят звонок в нужный населенный пункт, и помощь окажут оперативно. Продолжаем выпуск. В Суворовском училище сегодня выпуск 7-й по счету. Аттестаты и нагрудные знаки вручили 23 выпускникам. Сразу видно, что училище закалило ваш характер, сказал на церемонии вице-премьер Виталий Нягу. Подарок к выпуску ребятам сделала ОГРВ. По инициативе российских военнослужащих на входе в Суворовское училище установили памятник. Скульптура повторяет сцену из

фильма «Офицеры», где суворовец разговаривает с генералом, а в подарок получает фуражку. В конце праздника выпускники по традиции попрощались со знаменем училища и прошли маршем, подбросив монеты на удачу. В Рыбнице открыли центр адаптивного спорта. Карате будут учить детей с аутизмом и СДВГ. Для этого тренеры проходят курсы адаптивного спорта в Кишиневе. Таким детям нужен отдельный подход. Тренировки помогут им социализироваться, и буллинга в такой секции точно не будет. С ребятами с СДВГ в Рыбнице занимались еще до открытия адаптивного центра. Началось это 8 лет назад. За эти годы спорт сильно повлиял на ребят. Они выросли с уважением к родителям, обрели новых друзей, смогли направить свою энергию в карате и превратить свои недостатки в преимущества, говорят тренеры. А теперь о погоде. Завтра в прогнозе переменная облачность без осадков, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 27-29. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: вчера родился.
1: Поздравить с днем матери, свою
2: Оленька,
1: маму. Хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов.
4: В торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
8: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
9: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
8: Вот прям все-все в одном месте.
9: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
10: «Керамин» – одно место, одно решение.
11: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
12: Привет, друзья, мы Доредос.
13: Все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос.
12: 27 июня, цитадель Бендерской крепости, большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало, успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
14: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
15: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
16: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
17: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели Хай-Тек. У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
18: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
19: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов.

0: и чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-950-78.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 8 часов вечера, вы слушаете новости. Еще месяц студенты колледжей и вузов будут получать стипендию из средств фонда «Вместе». Питание в детских домах и интернатах тоже сейчас финансируют из этих средств. Небезразличных людей уже тысячи, деньги отправляют обычные приднестровцы, большие и маленькие фирмы. Одна из таких – агрофирма «Фикс». На полях под Терновкой они выращивают овощи для всего Приднестровья. Откликнулась и столичная фирма по производству выпечки и готовой еды «Тавера». Сбор открытый, внести свой вклад может каждый. Деньги фонда идут на самые важные социальные нужды государства. Средства распределяют так, чтобы жизнь в республике продолжалась в обычном режиме. К другим новостям. Более 200 звонков получили приднестровцы от мошенников за 2 дня. Легенда – ДТП с родственником. Если вы слышите в трубке плачущий голос, разговор идет о ДТП и срочно требуются деньги, которые нужно передать курьеру – это аферисты. Прекратите разговор, затем позвоните родственнику, о котором шла речь, и уточните информацию. Сразу 2 случая отравления алкоголем несовершеннолетних. В Слободзейском районе 11-летняя девочка выпила самогон вместо воды. Она перепутала бутылки в холодильнике бабушки. Ребенок под наблюдением врачей. А в Каменке 16-летний подросток решил перед репетицией выпускного попробовать шейк и тоже оказался в больнице. Здоровью юноши сейчас ничто не угрожает. На вручение аттестатов он попадет. Продолжаем выпуск. Знакомые напитки «Джаз» от ТХК теперь в новом формате, они уже появились на полках магазинов. Форму бутылки изменили, чтобы она лучше ложилась в руку. Этикетку сделали и на английском, чтобы состав и название могли легко прочитать гости Приднестровья. Еще на производстве ушли от 2 видов литража, сделали 1 на литр 250. Обновиться помогло новое оборудование. На предприятии запустили современную линию розлива. Модернизировали и холодильное оборудование с системой контроля температуры, а еще на ТХК построили новый склад. Такое обновление позволит увеличить объемы производства и даст возможность выйти на новые рынки за пределы Приднестровья. И в завершении выпуска о погоде на завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью плюс 12-14, днем до 29 градусов тепла. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

сердца ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
7: Привет, друзья, мы Доредос.
8: Все на Доредос.
7: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7. Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533
3: на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: что было раньше.
1: Шоу, в котором слушатели звонят в эфир и угадывают, что было раньше. В вечернем эфире на интернете.